0: Pop Extremo. Pop Extremo. Feel the music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Bob Extremo. Feel the music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».